На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь ден. При теби дома. На поти и на ден. Радио Рубин. Твои най-любши хити.